Помним се тих ранних цайти, ядеча с кайво трави се сгуби. И звоно с церкве кайме хоче найти, до кройжа красна в кайме.